0: концепцию вставания помеж небом и землей. И ты уже сам можешь вырушить, кто ты и сирот яких людей ты свой.
1: Да только не космос ты, кто одной же был помощь с тобой. Сгадает

0: Беларусь.
1: Ну, таксама зараз дакладна 20 хвілін мінае пасля 7 Беларусі, пасля 6 Польшчы. Мы далей працягваем наш эфір. Прагадаем, як на выходных па Гарадзенскай вобласці прайшоў смерч на мяжы Смаркунскага і Стрэцкіх раёнаў. Ён валіў дрэва ў лесе, зрываў дахі з будынкаў ды абрываў лініі электраперадачаў. Пра правільную назву падобнай стыхіі ў Беларусі ці магчыма загадзя да яе неяк падрыхтавацца з кандыдаткай геаграфічных навук, дацэнткай па экалогіі Ганнай Скрыган паразмаўляла Таццяна Смоткіна. Яна задала асноўнае пытанне.
2: Летом, звичайно, бывають там смерчі, ці торнадо, як правильно казати, ці все ж таки в Білорусі не буває торнадо, як, наприклад, у Шаркушинському районі було, здається, у Мазири. Ось що у цьому випадку робити, коли там навіть посривало на домах стрехи, і правда було вельми страшно, і шмат там дерева повалило.
3: Чим отличається торнадо від смерчі? Торнадо – це североамериканське слово, тобто це слово, яке використовується в США, Канаді, і торнадо – по своим размерам. А, собственно, механизм образования и какие-то метеоусловия, которые к этому приводят, они аналогичны. То есть отличаются этими последствиями. И смерчи, они не сказать, чтобы сильно экзотические для Беларуси. То есть в каждом населенном пункте там раз в несколько лет возможно прохождение подобного смерча. Что характеризуется, его, так сказать, путь по длине не очень большой, и он идет узкой полосой. Но в этой узкой полосе он причиняет огромный ущерб, срывая крыши и так далее. Я не знаю, вот, честно говоря, вот я не знаю, как подготовиться к этому, потому что почему он происходит, смерч? Это очень разные характеристики воздушных масс по вертикали. То есть из-за этого возникает вот такой воздушный вихрь. То есть это попытка атмосферы в локальном масштабе перемешаться. И чем сильнее отличаются характеристики контактирующих вот этих воздушных слоев, тем сильнее и мощнее смерч мы в итоге получаем. И так как это явление локальное и короткоживущее, и на короткую дистанцию, то есть фактически трудно выделить в Беларуси, что вот здесь, вот в этой полосе, вот она наиболее подвержена смерчам, и вот здесь давайте не строиться, или вот наши крыши укрепим. То есть возможности пока равновеликие, то, что мы наблюдаем.
2: То есть смерч может возникнуть у любым регионе, у любым районе Беларуси.
3: Да, то есть раз в несколько лет каждый населенный пункт, или условно там деревня, там дачный поселок, или окраина города, или город, может быть подвержено вот смерчу, то есть возникновению такого погодного экстремума, такого неблагоприятного погодного явления.
2: А прогнозовать его все ж можно или нет? Попередить людей загодя?
3: Наверное, загодя, вот что иметь загодя? То есть когда мы получаем сообщение, там, скажем, с желтым или оранжевым уровнем опасности о шквалистом усилении ветра и сильном там дождях, то мы можем предполагать, что есть риск возникновения смерча. Но не всегда. То есть это одно другому не соответствует. Такой уровень опасности передают в целом для территории Беларуси, а смерч, как я уже сказала, на территории Беларуси явление очень-очень локальное. И даже когда он прям в процессе возникновения, мы можем, наверное, вот сказать, что вот там за полчаса, за час, что, скорее всего, в этом районе будет смерч. Хотя у нас такой нету частой сетки метеостанции. Вот. Но это уже поздно. Сказать заранее, допустим, хотя бы за несколько часов или за несколько дней мы не можем. То есть это специфика этого погодного явления. И просто если вы уже испытали на дачах вот такой вот смерч, то нужно что-то менять. Вот эти поликарбонатные теплицы полукруглые, они, кстати, оказываются достаточно устойчивыми к смерчу, в отличие от стандартных крыш теплиц. И плюс, в отличие от стеклянных теплиц, они не такие дорогие. То есть мы можем пойти по пути, как японцы. Японцы — страна, подверженная сильным землетрясениям, и поэтому они не строили монументальных домов. Потому что если это традиционное японское жилище, это фактически с рисовой бумаги и палок, то есть столбов. Mm-hmm. И если происходит землетрясение, то этот ущерб легко ликвидировать. То есть можно идти по этому пути, то есть использовать такие решения, которые не жалко. Ну, вы знаете, на даче все жалко. Особенно все наши грядки побитые градом и все такое, это действительно очень жалко. Либо мы идем по пути, опять же, пример той же Японии, которая один из регионов немногих с 8-бальными средними, там, достаточно частыми землетрясениями, при этом небоскребами. То есть это укрепление, специфические решения для фундаментов. То есть либо мы идем по дорогому пути, мы покупаем другие теплицы, предусматриваем защиту. Очень часто мы накрываем огурцы, там, потому что они растут ночью, а ночью бывает холодно. То есть предусматриваем такие решения, вкладываем, инвестируем, так сказать, в свои грядки на случай прохождения очередного смерча, своевременно ремонтируем крыши домов. Там, и тогда я имею в виду, что ведь смерч в первую очередь срывает те крыши, которые слабо закреплены по каким-то причинам, либо у них есть какие-то дефекты, которые уже нуждались в ремонте. То есть если у вас там все в порядке с крышей, то я не говорю, что не срывает, срывает, но гораздо реже. То есть либо мы больше вкладываемся, инвестируем, укрепляем все наши конструкции, все наши теплички, предусматриваем защиту для грядок на случай прохождения смерча. То есть у нас вот только две опции. Либо нам не жалко, либо нам жалко, и мы вкладываемся.
1: Ну и так само тут таки нагадаю, ночь на 2 жнівня шлях смерча по Гродзенской области был довжиной около 10 километров. Он навыт наблизился до белорусской атомной электростанции на отлегости 15 километров.

дел вас болить, чтоб поспели вы стратить, чем той боль выдалить, нема часу до болю.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопата и грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

відчуваю твой подих. Грей мяне уночы, грей мяне, грей мяне, я не забуду твой позірк.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Украинские войски атаковали склад Уальт-Борис под Владимиром. У Белгороде загорелся корпус университету. У Молдовы обновился склад депутатской группы «За демократичную Беларусь». У Беларуси у дикую природу выпустили 46 европейских ланев.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У компании «Уайтберис» поведомили об еще одном пожаре на своем складе. Про атаку на логистичном объекте компании во Владимирской области выникло загорание. Людей эвакуировали. Отзначили у прессовой службе компании. На месте працуют пожарные. Попередней никто не потерпел. У компании, які каждый раз после поцеливания на их склад, подкреслили, что логистичные ланцужки перебудовали прием поставок и отгрузку. Заказов ожитявляют на інших объектах. У той же час губернатору Владимирской области Александр Аудеев стверджает, что потерпел один человек. Его шпитализовали с пошкоджанием головы. Украинские мониторинговые каналы поведомили о поцельванні по одним из корпусов Белгородского державного технического университета, где распрацовывали у ударные дроны и системы их наведения. Означаю, что помешкание целком сгорело. Улады Белгородской области покуль не комментовали этот инцидент. Поширается кола групп «За демократичную Беларусь». У Молдовы обновился и переформатовался склад депутатской группы после выбора у летась. Юридично почне працевать у вересни. Поведомил по выниках визиту в эту краину дарадца Светланы Тихановской по парламентским супрацовництве и конституционной реформе Анатолия Бедька. Он сустракался со спикером парламента Игорем Гросу и депутатами будущей группы у молдавском законодавчем органе.
4: Встреча с спикером парламента Гросу, який з'являється, я б сказав би, ну, так скажем, нашим поплечником і чоловіком, який моцно нас підтримує у парламентському вимиренні. Зустрілися так само з костяком групи. Вона де-факто вже, ми можемо сказати, створена. Є там 6-7 парламентарів, які вже визначилися, вони пойдуть у групу.
3: Падчас двухдзённага візіту былі закрануты і іншыя тэмы. Напрыклад, стварэння ў Малдове пастаяннай экспертнай дыскусійнай пляцоўкі. Пра гэта размова вялася з Александру Тенасі, былым старшынёй Канстытуцыйнага суда Малдовы, вядомым юрыстам і грамадскім дзеячам. Удакладняе Анатолія Бецька.
4: Паспрабуем гэта, ну, такая пакуль мара, такое жаданне стварыць нейкую сталадзейную пляцоўку ў беларускам Молдавскую, каб на ёй абмяркоўваць некія важныя актуальныя пытанні, бо выклікі падобныя, напрыклад, нейтралітэт, як да яго адносіцца. Зараз гэта праблема і для Молдовы, і для нас. Євроінтэграцыя гэта таксама тое, што мы можам

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 3 жніўня 1963-го нарадзіўся Джеймс Алан Хэтфілд, вакаліст, рытм-гітарыст і нязменны лідар амерыканскага гурта «Металіка». З 2011 года займае 87-е месца ў спісе найвялікшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Роллін Стоун». Музыцыраваць пачаў у 9 гадоў на фартэпіяна, затым граў на барабанах свайго брата і нарэшце перайшоў да гітары. Ягонай першай камандай была «Обсэшн», потым узніклі «Фэнтом Лорд», а неўзабаве «Лета Чар». Але найважнейшей подеей у жизни Джеймса стала встреча с выходцем с Дании барабанщиком Ларсом Ульрихом. Разом яны и засновали «Металіка» у 81-м годе. «Металіка» оказала великий уплыв на развитие металу и уваходить наравне с такими гуртами, как Slayer, Megadeth, The Anthrax у великую четверку трэша. Альбомы «Металіка» продаденные у агульной складанности у колькости больше за 100 миллионов особников по всем свете, что робить гэты гурт одним из самых коммерцийно поспяховых метал коллективов. У 2011 году один из наибуйнейших музычных часописов «Керанг» признал «Металіка» лепшей командой опошних 30 годов.

вечное блуканье, вечное каханье, вечное. Это я каханье, просто катаванье,

0: Акация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.
2: Ганю Кабельск, Сапроцкинский дель Берестовица, городок Дубрава, Белостоцкая, 98.1 FM, наши координаты в интернете, рация.com. 15 годин и 13 хвилин у Польши, в Беларуси уже на годину позднее. При микрофоне Микола Вавранюк запрошаю на 3 супольные годины с белорусским радио «Рация». Круглый стол для Беларуси на прикладе того, який прийшов у Польщу в 89-м годзе поміж тодішняй комуністичною владой і громадянською супольностью, якую перш на перш представляв профсоюз «Солідарність». І круглы стол у Польшчы, які давёў да зменаў цэлага грамадска-палітычнага парадку ў дзяржаве. Ці такі круглы стол можна сарганізаваць у сённяшняй Беларусі? Між іншым, пра гэта будзем гаварыць у першай нашай супольнай гадзіне, але гэтая тэма прагучыць крыху пазней. А цяпер у нас пра сённяшнюю дабрачынную імпрэзу ў падтрымку беларускага музыкі, удзельніка гурта «Кобельскія псы» Дзяніса, якая пройдзе ў Варшаве. Артысты аб'ядналіся, каб дапамагчы калегу па сцэне, які цяпер знаходзіцца ў шпіталі. І пра творчую салідарнасць, пра гэты івент, і пра андэграўндны рух у агульным з нашым сённяшнім гостем, арганізатарам канцэрту, які сёння пройдзе ў Варшаве, Ягорам Бабовым, размаўляе Марына Савіцкая.
0: Гость рацыі.
3: Вы робіце дабрачынны канцэрт. Чаму і як?
4: Мой друг Денис из группы «Ковельские псы» попал в больницу с кетоацидозом. За счет того, что у него диабет, это было немножко тревожно и опасно. Это осложнение, связанное с не сильно правильным питанием, стрессом и болезнью диабета. Получается, он попал в больницу. В течение первых 2 суток ему было очень плохо. Потом врачи его более-менее выровняли, но он до сих пор там лежит. И, собственно, сейчас он чувствует себя лучше, но лечение и нахождение в больнице обходится примерно в районе 1000 злотых в сутки. То есть мы пока точные цифры не знаем, но нам примерно очертили такие суммы. И поэтому мы решили нашей андеграундной супольностью немножко поддержать Дениса и сделать концерт, на котором мы соберем деньги для оплаты счетов. Там будет участвовать Данил Вашкевич, будет сербский нож с акустикой, будет Чеслов с группой, буду непосредственно я, Егор Шо, и будет Стас Падыход, абстрактный рэпер.
3: Расповеди, калі ласка, крышечку больше про гэтых артистов, у чаго чакаць ад самой імпрэзы.
4: Сербский нож с акустикой, они готовятся к новому альбому, на котором будет довольно такое акустическое звучание. Они уже прокатывали эту программу на К6 фестиваля, и, в общем-то, звучит довольно интересно и немножко по-испански, я бы даже сказал. Стас Падыход сейчас готовит свой дебютный релиз. Он собрал группу, в которой будут барабаны и бас, но на концерте этого не будет, потому что все собиралось довольно быстро, еще группа не готова играть, так что будет много-много-много слов под биты. Чеслов. Сейчас эта группа выступает очень много по польским фестивалям. У них очень интересный звук на стыке гитарного и электронного, плюс на этом концерте будет у них еще и флейта. Дальше группа Егор Шо, это непосредственно я. Там все будет примерно как обычно, холодный немножко звук, и я буду бормотать. А еще там будет Даниил Вашкевич. Это всегда сюрприз на самом деле, потому что все зависит от того, в каком он будет настроении и как вообще все будет идти. Но Даниил Вашкевич — это всегда интересно. Также будет несколько гостей, о которых мы либо знаем, либо даже еще не знаем.
3: Люди, которые выступят на этой подее, они одразу и активно отгукнулись на просьбу о допомозе?
4: Да, мы собрали лайнап буквально за 15 минут. То есть я просто написал, и мне сразу же все эти люди написали в личку и сказали: да, мы готовы, конечно. конечно же, сыграем.
3: А те, кто не поспел за гэтыя 15 хвилин адгукнуцца, ці можа быць у формате вольнага мікрафона яшчэ далучыцца?
4: Есть такие, кто меня попросили тоже выступить, и мы найдем какое-то время, потому что на самом деле в итоге мы столкнулись с тем, что времени на всех тупо не хватает. То есть все будут играть там в районе 25 минут, и при этом мы оставили время для того, чтобы некоторые желающие люди могли выступить, а также для аукциона от наших друзей из К6, которые сделали крафтовую кассету с музыкой из всех выпусков, даже еще не вышедших. И, собственно, мы это устроим аукцион, и все деньги, опять же, пойдут Денису.
3: Это будет один лот?
4: Да, один лот, то есть буквально вот одна кассета, и она единственная такая, которой больше никогда не будет. Мы все примерно варимся в одном и том же, и сами участвуем в каких-то благотворительных концертах, когда есть такой запрос, либо кто-то там попал в какую-то ситуацию, но вот сейчас вот помощь понадобилась нам. В момент, когда мы заанонсили концерт, мне кажется, что этот пост ушел в какой-то вообще внешний интернет, то есть я когда смотрел репосты, я многих людей не знал, то есть люди просто откликнулись, потому что посчитали нужным.
3: Расскажи, калі ласка, як цяпер сябе наогул адчувае Денис?
4: Денис сейчас чувствует себя, в принципе, уже лучше по сравнению с тем, как было в начале, потому что сначала он 2 дня просто лежал, не мог встать с острыми болями в животе. Сейчас он лежит, питается тем, что дают врачи, а врачи ему дают что-то непонятное, белого цвета. Но в целом, что, наверное, самое главное, он довольно позитивно себя ощущает, то есть просто лежит и ждет, пока все это закончится. В целом ситуация стабильная, нормальная, Денис будет жить, просто ему нужно лечиться, ему колят уколы, дают таблетки, он питается и пьет водичку.
3: Окей, что датычна менавіта ваших планов, як гурта «Ковельские псы», то какие тут прогнозы?
4: Все остается примерно так же, как и было. То есть у нас запланировано выступление на фестивале «Прикупалья» 15 августа. И пока что мы так немножко в подвешенном состоянии находимся по этому поводу. Но если все будет в порядке, то мы обязательно там сыграем. И 29 августа, тут я уже чуть больше уверен, у нас запланировано выступление в клубе «Два кола». И мы работаем над 2 новыми песнями, которые уже практически записаны. Но опять же, пока, естественно, вся работа на паузе находится.
3: Что рыхтуете менавіта для «Прикупалі» и до 29 жніўня?
4: Там мы планируем сыграть нашу, в общем-то, туровую программу, которую мы пока что ни разу не доиграли до конца. И это главная интрига, потому что у нас было что-то около 7 или 8 концертов, где мы либо отрезали какие-то треки оттуда, либо отрезали в основном и не смогли ни разу доиграть до конца. И очень хотим однажды это все-таки сделать, чтобы весь час времени прозвучал для слушателей.
3: Для тех людей, кто наогул не ведает, кто такие «Ковельские псы», расповеди, калі ласка, для себе менавіта новичку. Як бы ты представил вас?
4: «Ковельские псы» — это любовь и электропанк. Это электронные звуки, это звуки немножко более тяжелые, я бы даже сказал металевые, но аккуратно вписанные в поп-музыку.
3: Разом с тем у вас вельми цікава, вельми адметный визуал так само.
4: Образы интересные, конечно. Денис постоянно меняет маски, делает новые, потом умудряется их еще и продавать прямо на концерте. Мой образ какой? Он образ, в общем-то, того, что я одеваю в тот день, когда мне нужно выйти из дома и добираться до концерта.
3: Что датычна менавіта самой андеграундной музыки? Як бы ты оценил яе стан цяпер так у агульным? Поскольку ты, кроме того, что являешься прадстаўніком гурта «Ковельские псы», ты ж яшчэ и организатор не только этой подзеі, якая будет 3 жніўня, а лишь еще и на руху.
4: Ну, раз уж такое дело, то сообщу, что 14 августа в клубе «Два кола» состоится концерт с участием групп «Лабер Луи», «Ауауа», «Турбо Мюсли» и группы «Джакузи». 28 августа состоится концерт с участием группы «Ковельские псы», группы «Пересадка в Стамбуле», группы «ИТД и ТП» и группы «The Transistors». И ситуация в нашем андеграунде сейчас такая, что когда я делаю эти 2 концерта, мне еще примерно на 1,5 концерта написала группа с просьбой сделать какой-то концерт. Поэтому очень много артистов, очень много новых артистов. И даже не успеваю все для этого делать, потому что хочется еще не только заниматься общим андеграундом, а как-то своей музыкой там и вот прочим, на самом деле. Потому что организация концертов забирает много сил.
3: Наколькі публіка падрыхтаваная да такой андэграўнднай музыкі?
4: Та публіка, которая появляецца на нашых канцэртах, она очень даже подготовлена. И как мы выяснили на фестивале К6, который был прекрасно сделан, типа с прекрасным промо и всем остальным, вот есть что-то около 300 человек, которые прям очень заинтересованы всем происходящим вот в варшавском андеграунде и ходят на концерты, поддерживают, покупают мерч, слушают. Что касается более широкой публики, интереса пока не наблюдается, там как бы все слушают то, что и слушали до этого. Заинтересуем ли мы их? Не знаю. Наверное, просто нужно подождать еще новых каких-то людей, которые к нам присоединятся. Потому что я не верю в то, что любители белорусской музыки, назовем ее поп-музыкой, заинтересуются как бы происходящим среди молодых групп.
3: Чому мы кажем именно про личбу у 300 человек?
4: Потому что очень сильно пиарился тот концерт, и вот в итоге было собрано на нем 300 там плюс-минус человек. Ну, это было как большое событие, в котором упор был исключительно на андеграунд-коллективы. То есть там не было никаких больших, ни группы «Дай дорогу», ни Вольского, никого. Следовательно, из этого, я вот такой вывод сделал. Может быть, еще 100 человек не дошло, может, у них были дела. Наверное, так. Ну, 1500, хорошо. Ну, это именно из людей, кто интересуется чем-то новым в белорусской музыке.
3: А в чем бы ты сказал, что моц белорусской андеграундной музыки у эмиграции?
4: В солидарности и, наверное, в отсутствии каких-то барьеров. Все идут на контакт, все хотят что-то делать вместе. И я бы не скажу дружат, конфликтов я не вижу. То есть, все всегда готовы поддерживать какие-то начинания.
3: А тем людям, кто покуль что еще не зрозумел моц андеграундной музыки, але хотел бы, як бы ты потлумачил, як зразуметь андеграунд Беларуси?
4: Я не сильно могу что-то посоветовать, потому что я и сам не понимаю. То есть это все просто люди, которые хотят что-то делать, которые хотят показывать, которые хотят сказать что-то, что они думают там о современном мире, о современной Беларуси, о современной эмиграции, просто о том, как выжить в безумном мире, который сейчас нас окружает.
3: Вы достаточно фестивалі Пракупалі, які ўжо не першы год гэтым разам будзе адбывацца, ён таксама, на мой погляд, вельмі, вельмі андэграўндны. Якое наогул у цябе агульнае ўражанне менавіта ад гэтай падзеі, чым яна табе асабіста цікавая?
4: Мне она интересна, в первую очередь, потому что это, в принципе, фестиваль, на который нас позвали. Это редко. Я бы сказал, в первый раз, наверное, на нас кто-то обратил внимание. И мне нравится, что это низовое движение абсолютно. То есть это все делается людьми и делается абсолютно не имея ничего на руках. То есть они просто захотели сделать фестиваль и своими силами его собирают. То есть я это очень люблю и уважаю.
3: Чому ты кажешь про первый раз, когда были еще за плечима концерты и проект К6 Live?
4: Первый раз именно на фестивале, который находится не в помещении, где много групп. То есть мы до этого играли на фестивале К6. Это можно назвать фестивалем, но это все-таки клубный фестиваль. Речь о летних каких-то мероприятиях на открытой сцене.
3: Ты мне меньше на завершение. Давай еще раз запросим наших слухачов, потенциальную публику, подтримать Дениса 3 жнивня. Что дие?
4: 3 августа, Beer Station Прага. Поддерживаем Дениса, Егоршо, Чеслов, Подыход, Сербский нож, Данил Вашкевич и гости.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 17-я година в Беларуси, 16-я в Польше.
3: Беспилотник упал на пляж каля российского Геленджика. 6

0: Урад Грузии просит Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека отхилить скаргу белорусского правооборонцы Романа Кисляка, якая датычыць адмовы в наданні яму международной обороны. Про то, что теперь отбывается с Романом Кисляком у Грузии, поговорил с ним наш коллега Сергей Апанович.
1: Роман, расскажите про вашу ситуацию, что зараз отбывается на конт ваших этих споров с грузинским боком, так скажем.
2: Ну, это, в общем-то, в рамках стандартной процедуры. Когда я обратился в комитет по правам человека, комитет зарегистрировал дело и дал временные меры. Он также направил мою жалобу и все документы правительству Грузии, попросил в течение 6 месяцев прокомментировать их по существу и по приемлемости. Но, к сожалению, вот за несколько дней до окончания этого срока 6-месячного правительство Грузии запросило еще повторно 4 документа, не знаю почему. И, в общем-то, таким образом, протянув этот 6-месячный срок, вот фактически до 10 месяцев, в апреле они прислали комментарии 22 документа и написали, что к июню они переведут их на английский. Вот в июне они перевели, и вот только после этого этот комментарий вот сейчас мне представил Управление Верховного комиссара по правам человека.
1: Угодно это комментара отрымливается, что вы являетесь для Грузии, все еще являетесь для Грузии погрозой национальной безопасности. Я правильно разумею?
2: Ну, конечно, да. Они от этой позиции не отступают. Естественно, они считают, что я угроза. И все, что они пишут там, что я представляю угрозу для Грузии больше, чем для меня представляет мое возвращение в Беларусь, это все звучало именно вот в судебных заседаниях. Это было предметом спора. Но, к сожалению, мы не могли вот так спорить в надлежащем судебном процессе, потому что все эти аргументы, ну, просто вот такое заявление и все. Почему я угроза государственной безопасности? Не знаю ни я, ни адвокат, никто, мы, в общем-то, узнать не можем. Это секрет. То же самое они говорят. Мы все изучили, все прекрасно, но он угроза.
1: Какие ваши дальнейшие деяния? Вас могут в любой момент, я так разумею, депортовать в Беларусь?
2: Меня не могут депортировать. Если Грузия будет соблюдать пакт о гражданских и политических правах и факультативный протокол к нему, она не может депортировать, потому что комитет принял временные меры. Он обязал Грузию не депортировать меня в Беларусь. И последний раз, когда я был в департаменте миграции, когда меня вызывали, мне так, в общем-то, и сказали, мы будем ждать решения комитета. То есть они работают с нелегалами, они меня считают, как я понимаю, нелегалом уже. Тем не менее, депортировать они меня не могут. Документы они мне выдать не могут, легализовать они меня не хотят, но и депортировать не могут. Я представлю в комитет, ну, свое видение ситуации и, в общем-то, буду спорить с этими аргументами правительства, потому что, на мой взгляд, они не выдерживают никакой критики. Вот 2 месяца мне комитет предоставил информацию, предоставил времени 2 месяца для того, чтобы прокомментировать их возражения. Поэтому это стандартная процедура в таких процессах. То есть стороны обмениваются комментариями, и из этого складывается вся картина, как в судебном заседании. Одна сторона сказала, потом вторая. Но возвращается первая, вторая. То есть пока мы не исчерпаем аргументы и по приемлемости, и по существу, они также прокомментировали и по существу. Они писали, что мое сообщение неприемлемое, но если вдруг комитет признает его приемлемым, то они просят отказать мне в нарушении по этой статье, это. То есть они считают, что никаких прав нарушено не было. Ну, я считаю по-другому.
1: А я далее, какие деяния? Вы будете спрашивать их на нарушение? Как долго это может протягиваться? Вы уже несколько месяцев сидите без документов.
2: Ну, то, что я сижу без документов, это новая история. На самом деле, да, то есть я не писал в комитет по правам человека об этом, это новая история, это будет дополнительная информация, это на самом деле, это еще не представлено. Мы там спорим по сути того, что было в департаменте миграции и в судах, все, что происходило, то, что они мне отказали в убежище, и там тоже есть нарушения. Но после этого, после августа, когда зарегистрировали мое дело в комитете, они еще массу нарушений совершили, и это я тоже представлю. Это будет дополнительная информация, дополнительные претензии.
0: Роман Кисляк живе в Грузии с 2021 года, и он был вымушен покинуть Беларусь за переследование за свою правооборонную деятельность.

0: Алексей Полуян, режисер документального фильма «Кураж». Алексей, проглядевши этот фильм, черговый раз повстало питание, что мы сделали не так? Чому пошло не так, что зараз мы тут, а этот фильм стал документальным, а не фильмом нашего триумфа некого?
1: Ой, тяжко на это казать, потому что, мне кажется, мы были настолько смелые, и белорусы, что не хочется никого попрокать. Просто не кажется частково, что в полный момент нам не хапило достатковой смелости, как идти не до конца. И мне кажется, такими решальными днями были, максимум, первые выходные, 16 жнивня, коли большинство людей нек, без некого плану сошли домов, максимум, и думали, что за нас кто-то это все вырешит. Мне кажется, в этот момент и были такие вырешальные дни. Але это тяжко мне казать, потому что столько годов прошло, и я не маю никакого права никого попрокать, казать, что кто-то не все сделал. Я сам был в тот момент и памятаю свое почувство страха.
2: Ну, все началось с того, что я закончила великий театральный проект и скончила театральную академию.
0: Руфина Базлова, которая так само представила у Махнарта свой вышиванный проект, присвященный подеям жнивня 2020 года.
2: Этот проект был довольно тяжкий, и вот в этот момент я зрозумела, что я как бы не хочу больше робить театр, и хотелось сделать что-то особенное, и вот тогда я думала, что мне цікавить, и вспомнилось, что годов 7 перед этим я распрацевала мову выявленчую на базе традиционных славянских орнаментов. И вот тогда это было так само цікаво, и люди этим цікавились у свете, я думаю, ну, еще не вычерпанная эта тема, хочу до этого вернуться, до этой техники. Але ж, треба было найти тему. У меня были разные некие эксперименты, эскизы, але ж параллельно начались изменения в Беларуси вокруг вот этих выборов 2020 года. И в полный момент стало мне зрозумело, что у меня есть выдатная техника, как рассказывать сучасные политичные и социальные подеи у Беларуси, умовно кажучи, традиционным народным кодом орнаменту. Так, я спробовала сделать первые некие эскизы, орнаменты. На початку я это робила на миллиметровой паперы, потом вышивала, скеновала и думаю, что ж ты некая довольно тяжкий шлях. И потом я перешла увогуле на дигитальный стиль и начала это все робить у компьютере. Это все с початку дигитальная графика. Потом это можно это сделать вышивку, ручную, машинную, надруковать, сделать анимацию, надруковать у разных техниках графичных. Ну, увогуле это как бы такой крыжик, как пиксель, и из этого можно робить навод инсталляции. Ну, почалося все с того, что на початку я как бы документовала подеи 20-го года протестные. Людям это было вельми близко, потому что это, как выходит с традиции, это, однако, что-то близкое до коренёв, и так само близко до того, что отбывается зараз на улицах. Тогда люди как бы начали сами вышуковывать эти мои орнаменты через Инстаграм, или негде в интернете, и вышивать. Колись они досылали мне, я думаю, ну, коли такая хваля, и люди так хочут это вышивать, и поступово уже и протесты не были на улицах, и колькость политичных вязнев вельми прутко росла. И тогда у меня появилась идея нового проекта, который как бы плавно вытекает из этой документации протестов. Проект называется «Framed in Belarus». Его идея – заховать истории всех политичных вязнев. Я так само как бы выучаю эти истории, и потом из них роблю эти схемы с историей каждого политичного вязня. И долучаю людей из всего света, как бы они эти схемы вышили. Таким чином люди почали долучаться до этого проекта и шмат вышивать. Мы робили шмат воркшопов, спотканий, где учили людей вышивать тех, кто не умел, и так само пропаговали проект. И таким чином до проекта в оголе долучилось вот с таким активным чином про 900 человек. Не все, конечно, доробили працы из разных причин, але у сегодняшней коллекции проекта «Framed in Belarus» амаль 690 вышивок.
0: Коли починали працу над этим фильмом, те ведали, что так все складется. Те все ж таки была надея, что это будет такой переможный фильм. Бо перед этим были 2010-2006 год, такие горячие подеи. Там, ну, не будем говорить уже там про той 15-й. Тебе было такое прочувание, что 20-й год будет таким переломным историей?
1: Было прочувание, что будет некая эскаляция, будут некие, махчимы навод протесты, я осторожно скажу, некие демонстрации. Прочувание, что будет некий переломный год, не было, коли починал фильм, але не были, коли мы снимали подчас протеста. Вот я памятаю, это первые выходные, после того гвалту, 16 жнивня. У певный момент были думки, толькі што, ну, гэта ўжо так, ну, не застанецца, гэта народ ўжо гэтага не праглыне. Вось. І тая колькасць людзей, тая колькасць смеласці, тыя сотні тысяч, ну, у тыя моманты, магчыма, это былі адні з самых шчаслівых момантаў маёй жыцця, таму што я столькі любві да свайго народу дано не адчуваю.
0: Падзяляю думкі таксама. Перад тым, як сюды ехаць, у Махната шукалка паглядзець фільм і знайшоў толькі трэйлер, у інтэрнэце не мала ў свабодным доступе.
1: Безпека. На жаль, самацэнзура мае дачыненне да беларускіх наших культурных фільмаў.
0: Так, на жаль, хацелася б, каб беларусы ў Беларусі таксама паглядзелі, ну, але прыйдзе час таксама.
2: У нечым гэтыя пратэсты былі наіўнымі, калі зглядзець на гэта зараз. Але ж, ну, мы павінны былі прайсці гэтым шляхам. І тое, якая, якое грамадства сфармавалася, і гэты вопыт таксама ён грае ролю. Гэта вельмі важны крок для таго, каб ісці наперад, каб штосьці рабіць, але нягледзячы на тое, што людзі павыгаралі, што няма сілаў, але аднак усё гэта трымаецца, Беларусь жыве, штосьці яшчэ трымаецца таксама на інерцыі. І добра тое, што некаторыя людзі, якія ўсталі, прыходзяць новыя, якія ўжо адпачылі і могуць штосьці далей рабіць. Я веру, што гэта ўсё не дарма і ўсё было добра.
0: Тут вы сёння падчас сустрэчы намекнулі таксама пра сваю чарговую працу, пра фільм «Спадчына».
1: Ой, гэта такі праект, над якім я ўжо вельмі даўно працую, амаль больш за 6 гадоў. Гэта будзе мастацкі фільм пра сям'ю чыноўніка. То бок, галоўны герой — гэта сын чыноўніка, які жыве ў Менску, ён архітэктар, і перад ім маральная дылема. А як далёка ты пойдзеш за свае каштоўнасці, станеш актывістам ці станешся на баку бацькоў? І гэта фільм, над якім я даўно працую, і будзем здымаць часткова ў Падляшшы.
3: Гаварыў Алексей Палуян, рэжысёр фільма «Кураж», які можна было паглядзець у Махнатым, у фондзе «Махнарты». Кінакарціна дэманструе кадры, зробленыя на рэпетыцыях і выступах акцёраў свабоднага тэатру на масавых пратэстах у канцы лета і пачатку восені 20-го года ў Менску на акцыі памяць забітага сілавікамі Александра Тарайковскага, а таксама каля ізалятара на Крэсціна. У працы ёсць таксама архівныя кадры з 90-х гадоў, дэманстрацыі, пратэсту і акцыі памяці пра зніклых апазіцыянераў. Прэм'ера фільму адбылася 5 сакавіка 2021 года на берлінскім міжнародным кінафестывалі ў рамках пазаконкурснай праграмы секцыі «Берлінале спецыяль».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Для многих белорусов питание белорусскомовной службы в храме было и остается питанием захования своей идентичности. Еще с 80-х годов минулого стагодия белорусская супольность пробовала налаживать набоженство на родной мове, в том лику и в Польше. Про спробы белорусов отстоивать место своей мовы в православном житии и про новую инициативу сбору подписов за белорусскомовные службы в Белостоку каже программный директор нашего радио Юрка Ляшчинский.
2: У свете, значит, уже у довоенный час заходняя Беларусь, але так само там, где жила белорусская эмиграция, Чилковни, чи уже в Злученных Штатах и, у, например, у Чехии, то уже были какие спробы этой белорусскомовной чи белорусской мовы у церковном житии. Однако, после Другой Сусветной войны, у эмиграции, саправды эта справа начала жить. В Злученных Штатах, Канаде, чи нават у Австралии узникли эти православные приходы белорусские. Это была белорусская автокефальная православная церква. Я памятаю час, в 80-е годы, когда там узначали митрополит Миколай, это была такая, саправды, белорусская церква. Але того было всего, ну, некалькі, может, некалькі, 15 приходов у целом свете, приходы невеличкие, так что это не шмат было этих верников. Ну, ведомо, як то белорусы. 3 человека, 4 партии. Побач існавала Беларуская Православная Царква, уже не аўтакефальная, а Канстанопольская Патриархату. Одна неканонічная была, и другая неканонічная, калі говорить по церковных правилах. Яны цяпер, можа, вже навет у таким касчаку не існуюць, але такие спробы были. Были верники, были выдавецтвы. Я тут маю до нас присылав, наприклад, з Торонто, это один з эмігрантов беларускіх. Церковные новини, это листок такий был, але Беларуская Аўтакефальная Православная Церква, Великодное послание, митрополита Миколая. Тут аккурат с нагоды свята воскресения. Теперь у эмиграции, только ведаю, что не так слабовато это идет. Тая новая хваля белорусской эмиграции по 90-м годе, она как бы не засилила, не была притоком верников до тех приходов аутокефальной белорусской православной аутокефальной церкви, чи белорусской православной церкви, как бы хотелось, как бы, например, иншие эмиграции. Не говорячи про ту эмиграцию, пошла 20-го года уже этого стагодия.
3: Ну, скажем так, навод опошняя хваля белорусских мигрантов наракая на низкую эффективность того, что отбывается за недохопу финансовых сродков. А вот цікаво, на какие сроки выдавались тады вот эти материалы по белорусской незалежной церкви православной в свете?
2: Это вообще, как бы, такие выдания-то были сами издатные. То за хвярование у громадских людей. Чи это ФОС был, чи то, что в эмиграции выдавалось, а то было с выданием таких уластных людей. За хвярование просто. Но люди уже на Заходе крышку, как бы, побогатели, чи больше там было всего. Так что они тут и больше имели махчимости, как бы это выдать. Что правда, в такой знакомой форме, але все ж таки выдавалася. То та брошюрка другая, та, якая была вже перевидадзеная у Нью-Йорку видавецтвом Беларусь. А першая была видадзена белорусским незалежним видавецтвом у 81-м годзе, але у 82-м годзе, але анты датавали на 81-й год. Каб завершить справу белорусской мовы імкнення до белорусизации, чи потребов белорусских людей, как мова их была у церкви. Я хочу фрагмент зачитать с этой дискуссии, якая в 81-м годе. Это 45 годов тому разгорнулася, чи частково в Ниве, чи частково в подпольном друку, у самиздатах. Ну, а на тему православная церква у Белостоцким крае и белорусская мова у ёй. Это были роздумы. Белорусская мова у житті православної церкви у Белостоцьким краї повинна бути чимсь чи так звичайним, як хліб щоденний. Калі думати на здоровий розум. Тим більш, що нема перешкодов у гетим, ні формальних, ні міритаричних, у сенсі перекладав Святого Писання. На практыцы, аднак жа, выглядае ўсё наадварот. Таму на месцы тут будзе пытанне, ці грэх маліцца па-беларуску. Думаю, тое пытанне, якое ставілі калісь, ці пан Бог разумее па-беларуску, ці Гасподь гаворыць па-беларуску. Далей чытаем. Беларуская мова ў верніка ў беластоцкім краі не заняла належнага ёй месца сярод іншых моваў, якімі карыстаюцца праваслаўныя святары ў цяперашняй Польшчы. Не пачуе слова беларускае ў пропаведзі, не прачытаеш яго ў рэлігійных публікацыях, на роўні з расейскаю вымоваю, ці бо польскаю, а нават і украінскаю. Слова нашае не дапушчана ў навучанні закону Божага, дзяцей нашых кроўна выхоўваюць ужо ў польскім духу. Кажуць нам, не мова ёсць важная, але вера. Адказваем ім. Калі б так, дык чаму не можа яна, нашая родная мова, знайсці свой прытулак у святыні Божай? Палова праваслаўных у Польшчы – гэта беларусы. Скажам яшчэ больш. Гэта яны ёсць айчынаю праваслаўнай царквы тут і цяпер. Толькі ў нашым краявідзе купал залаты не лічыцца дзіўным і чужым. Мы нясём на сваіх плячах асноўны цяжар матэрыяльнага быту нашае святое і апостальскае, каб да канца дагаварыць гаворанае. Ганарымся гэтым. Юджач нас! Вы ж самі беларусы не хочаце таго, каб слова вашае увайшло на амбону і сталася словам навукі Божае. Пытаемся ў іх, адкуль вам гэта вядома? Менавіта, так пісалі 45 гадоў таму ў беластоцкім краі, значыць, цяпер гаворы на Падляшы. І тое самае пытанне вяртаецца сёння. Бо пакуль жывуць беларусы, яна будзе вяртацца. Так што кожную ініцыятыву, нават цяперашнюю ініцыятыву, трэба толькі падтрымаць, ну, бо разнавіднасць больш сведчыць пра багацце.
1: Я гаварыў Юрка Ляшчынскі, праграмны дырэктар беларускага радіо «Рація». Я нагадаю, што ідзе збор подпісаў за рэгулярныя беларускамоўныя праваслаўныя службы ў Беластоку. І да гэтых подпісаў, значы, можна пад гэтай просьбай, заявай таксама скласці і свой подпіс.

0: Тут у мяне толькі адно пытанне. Хлопцы, калі ў вас усё так добра, дык чаму вы праз 6 гадоў пасля пачатку пратэстаў дагэтуль у масках? А каб быць тым самым патрыётам, якога не чапае губазік, любіць радзіму ўжо мала, трэба любіць рэжым. Вось вам майстар-клас на гэтую тэму.
1: Забудь пра авіярэжым. Включай рэжым будучага. Будучае Беларусі в тваіх руках.
0: Пагадзіцеся, нельга любіць рэжым на паўшышачкі. Гэта трэба рабіць усім сэрцам, без ані кроплі сумневаў, каб тых, хто не любіць рэжым, аж выварочвала ад гэтага крынжу. Палітолог Вадзім Баравік вырашыў сядзець адразу на ўсіх крэслах. Такі геапалітычны шпагат вы не часта пабачыце у дзяржаўных медыях.
2: Все, что происходит сейчас, я сказал до начала СВО за год. Последовательно, говорил, нельзя начинать СВО. Это приведет к социально-политическим последствиям в России и в Украине. И потенциальную угрозу несет Беларусь. Ничего не изменилось. И сегодня третья сторона – это англосаксы, которые это спровоцировали, организовали. Специальная военная операция СВО – это специальная военная провокация США на территории Евразийского континента по ослаблению Европейского Союза, Российской Федерации и Китая, потому что основной торгово-экономический партнер в мире Китая – Европейский Союз. И один пояс, один путь плохо работает из-за того, что вы сегодня друг друга гасите. Я когда смотрю на этот маразм и на эту идиотию, когда предприятия, которые строили советский народ, все наши народы, и вы их каждый день уничтожаете, а Россия уничтожает новую почту в Украине, Украина уничтожает Валберис. И там это называется террористическим актом. Но почему-то каждая из сторон, мы живем с вами во время новояза. Оруэлл отдыхает. Каждая страна, совершая аналогичные действия, у себя это называет подвигом и аплодирует в чатах, какие мы молодцы, там разгромили новую почту. А здесь у нас теракт. Ну так определитесь, или теракт, или аналогичное действие.
0: Это было не просто смело, это было ведь як смело. Тут и критика Трампа, с яким Лукашенко нехай про спень колоду, але ведение, якія перамовы. Тут і наезд на Расію, якая, як заўважыў Вадзім Баравік, атакі на лагістычныя хабы Wildberries называе тэрактамі, але радуецца, калі сама знішчае лагістычныя хабы новай пошты ва Ўкраіне. Добра, што яшчэ не перавяліся палітолагі на зямлі беларускай. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
3: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
4: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
3: А сённяшні выпуск скончаны.
4: Беражыце сябе.
3: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзіна ў Беларусі, 19 ў Польшчы.
3: Зеленский закликал до больше жорстких санкций для России. Лесные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, как на 3 миллиарда евро. У Беларуси закрыли махчимость онлайн-проверки забороны на выезд с краины.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистичная погроза сбоку России растет, однако частка российских предприемств, которые вырабатывают ракеты, по-ранейшему не находится под жесткими международными санкциями.
4: Из 17 ключевых российских, уявить себе, предприемств, которые задеяны в вырабатывании баллистичных ракет, большинство может користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів. Треба більше координації такої роботи, щоденного контакту з нашими партнерами заради санкцій, більше синхронізації цих санкцій.
3: Так само український лідер заявив про плани розвивати європейську систему супроць балістичної оборони. Поводле його слов, Україна може виробляти ракети і пускові установки, а європейські партнери можуть забезпечити необхідні радари і системи виявлення. У антибалістичну коаліцію уже виходять 10 країн, серед їх Україна, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та інші європейські держави. Так само до проєкту долучилися 12 компаній-витворців. Лясные пожары у Европе уже нанесли шкоду больше, чем на 3 миллиарда евро. Про это поведомляет Financial Times. Поводле выдания, с початку пожара небезпечного сезона у Франции, Испании, Португалии, Греции и Румынии огнем знищено амаль полмиллиона гектаров лесу. Кошт обновления потерпелых территорий оценивается как минимум у 3 миллиарда евро. Эксперты означают, что это только попередняя оценка. Кончатковые страты будут значно большими, бо еще не подлечены урон жилью, бизнесу, сельской господарки, дарце і туристичних галіне. Сьогодні Європа переживає одну з самих тяжких

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Ну и, конечно, нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Гарудни, 99.2 FM у Берасти и Белой Подляске. И вы слухаете вечеровый эфир у студии Кирилл Малаховский. Как звычайно, в этот час прикладно расскажу про надворье на ближайшие дни. Завтра в вторник, 4 жнивня, умовы надворья в Беларуси будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Ночью и раницей по заходе, а днем по паўднёва-заходней полове добьется уплыв фронтального подделу. Чекается переменная облачность. У ночи и раницей по заходе короткочасовые дожди, навальницы, местами моцные заливы. Днем переважно по паўднёва-заходней полове Беларуси чекаются короткочасовые дожди в особных районах навальницы. У ночи и раницей будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, при навальницах порывистый. В особных районах ночью, раницей по заходе шквалистое узмацнение ветру прогнозуется. Температура поветра ночью складе от плюс 12 до плюс 16 градусов, местами от плюс 8 до плюс 10 градусов. В особных районах по паўднёвой полове от плюс 18 до плюс 20 градусов. Днем чекается от 25 по полночи до 34 градусов по поўдні Беларуси. Атмосферный тиск уночи істотно не изменится, днем будет слабо падать. У сераду 5 жнівня умовы надвор'я будуць фарміраваць цёплыя паветраныя масы трапічнага паходжання. У паўднёва-ўсходніх раёнах Беларусі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронта ноччу. Чакаецца пераменная воблачнасць днём, пераважна без ападкаў. Ноччу месцамі па паўднёвым усходзе кароткачасовыя дажджы і навальніцы. Раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман. Вецер пераменных напрамкаў ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 14 да 17 градусаў, у паўднёвых раёнах да 22 градусаў са знакам плюс. Днем прогнозуется 28 градусов по полночи Беларуси до плюс 37 градусов по поўдні краины. Вось такое дороженькое надворье нас чакае, досыць спякотное, да и дождливое. Тягом ближайших пару дзён рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Гурт Мартин С. треком «Раз на раз» протягивает наш вечеровый эфир.

0: Беларуская радио рация найлепший твой сябр.
1: Моя матка есть земля, всюду мам дом.

0: Подляского воеводства Виктория Птак завоевала титул «Мисс Польща-2026». Финал конкурса отбылся в городе Новый Сонч под час фестиваля пригожости. 28-годовая Виктория Птак родом с Упрасля. Она учится на 4-м курсе медицинского университета у Белостоку. У детинстве разом с семьей жила у Злучених Штатах, але после вернулась в Польщу, каб отримать медицинскую эдукацию. Перед перемогой в национальном конкурсе Виктория стала «Мисс Подляща-2026». 25. Окромя вучобы, яна займаецца даследаваннямі ў галіне жаночага здароўя і дапамагае сацыяльным праектам. Новая міс Польшча кажа, што ў будучыні марыць стварыць мабільную медыцынскую клініку для жыхароў невялікіх гарадоў і сельскай мясцовасці. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз на дворе.
2: Сегодня вечер на нашем белорусско-польском помежье пануе переважно воблачное с прояснениями надворье. Зараз температура по ветра от плюс 24 до плюс 26 градусов без опадков. Ветер паўднёвы умеренный от 2 до 7 метров за секунду. Температура в ночи чекается от 17 до 20 градусов тепла, буде воблачно так само, синоптики прогнозуют навальницы в регионе. Температура по ветра завтра днем в складе от 29 до 33 градусов со знаком плюс чекается спекотное надворье разом с тем на полночном заходе Беларуси прогнозуются дожди и навальницы. Атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 3 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Сім жадаю беларуская радыё Рацыя. Як заўжды, я Кірыл Малахоўскі, у гэты час у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Особное приветствие всем, кто так само находится зараз на працовном месте, например, за стерном, альбо просто добирается до пункта призначения, легкого и приемного вам шляху положанное, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт «Стена» уже играет свою так званую апошнюю песню. Это верная прикмета того, что тягом ближайшей годины послухаем шмат якостной, цікавой да приемной музыки на вольных валях и не только. Далей нас чакают Крама, Гуана Эйпс, Рахис, Элис Купер да іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вами Яна Морданя ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вами. Крышачку пазней, а 22:30 прагучыць перадача «Рацыя па дарожах». Заставайцеся з нами, будзе цікава.

Твои расхистанные нервы, твои заплаканные в очи, ночи мучки, углядаешься в далечиню, а я сню. Не бы все только деле сегодняшнего дню, бо это день опошний. И ты так мило усмехаешься, самой себе подобаешься такою, как есть. Отхиснувши ненависть и злость сусвету и у всех его складников недосконалых, у моих словах алых, ты и есть Бог. Вот и все, что я зразуметь змог, а что не змог, это все тысячи житцев, словов, уздыхов, солнц. Все они такие незначные, небачные, непотребные. Я ими просто гребаю, я не зважал на их уже сотни разов. Я гэтак могу и знов, и знов, и знов, и знов, и знов. Для меня это просто механизмы, бо страдать житцевым мазохизмом не мой шлях. Я не маю такого фазішу, прабач, мілая, але я яшчэ крыху пасвячу.